тут мир, это правда, бай. Удар снег, он сердце жив, а синий край под снег, это горбону край. Играй, тебе нервы, удар не тут мир, это правда, бай. Удар снег, удар снег, играй, это